спящих умов. Рабы здесь не чувствуют прежних оков, бежать не хотят, лелеют свой сон. В остальном рабы как рабы, хлебки, убоги, бессильны.